0: Также здесь планируют установить камеры видеонаблюдения. При этом в мэрии напомнили, что складировать шину на контейнерных площадках запрещено. Частный дом в Долинске подключили газоснабжению по сигналу с Восточного экономического форума. Его подали из Владивостока в режиме видеоконференции. Одновременно с сахалинским домовладением голубое топливо пришло еще в ряд дальневосточных объектов. В мероприятии приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, главы Приморского края, Якутии и Камчатского края. Валерий Лимаренко отметил, что уровень газификации в Сахалинской области вырос до 68%. В регионе введено 62 газовых котельных, при этом строится еще 13. Экологически чистым топливом пользуются уже более 36 тысяч домовладений. В прошлом году газ пришел на Курилы, он предназначен для новой газодизельной станции на Шкотане. В Корсакове завершены мероприятия по благоустройству сквера в районе дома номер 30 по улице Советской. Объект стал победителем онлайн-голосования в рамках программы формирования комфортной городской среды. Работы на территории стартовали весной, их выполнили согласно графику. Общая площадь благоустройства в границах участка порядка 2000 квадратных метров. В сквере появились лавочки, тропинки из брусчатки, садовые дорожки, скамейки, урны и парковые фонари. Главный акцент сделан на озеленении. Рабочие уже высадили кустарники, цветы здесь появятся в следующем году. Центр народной культуры «Радуга» в Новоалександровске получил новые музыкальные инструменты. По специальному заказу для коллектива фольклорного ансамбля «Радостей» изготовлены жалейки. В ближайшее время ожидается посылка с филимоновскими свистульками. Также для учреждения закупили деревянные ложки. Все эти инструменты планируют использовать в работе с детьми. Концерт в первый день ВЭФ собрал около 50 тысяч человек на центральной площади Владивостока. Вместо закрытых вечеринок, как это было ранее, организаторы устроили большой праздник для жителей города. На сцену вышли Олег Газманов, Николай Басков, Клава Кока, Люся Чеботина и другие звезды. Местные жители отмечают, что такого количества людей в центре города не было уже давно. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Лена Малевич.
1: Итак, начинаем следующий час вместе с радио АСТВ. Нас ожидают классные хиты, отличная музыка. Йола, Свят, Бервульф, Валерия. Думаю, каждый найдет себе трек по душе, сделает погромче и кайфанет как следует. Друзья, Медуз, прямо сейчас давайте этот день проводить с отличным настроением. Все-таки пятница, как-никак, это тот самый день, который мы многие ждут, многие на него делают большие ставки. Я думаю, что музыка только даст жару и даст этого отличного вайба, поэтому давайте двигаться с хорошим настроением под музыку радио СТВ.

Радио АСТВ. Первое областное. Южно-Сахалинск 105.5 FM.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину.

0: Это была Йола Хуме. Это тот редкий, пожалуй, случай, когда этническая такая песня становится просто бешено популярной. Это хит 25-го года. Ну, а что нас ждет в этом году, а именно завтра по погоде, узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru. А что на я на завтра, друзья мои? Это я все как-то слишком быстро я пытаюсь жить. Давайте еще о сегодняшнем дне все-таки поговорим. На сегодня, на 4 сентября, сайт rp5.ru. В Ахе без осадков плюс 21. В Тымовском без осадков до 22 тепла. В Смирных без осадков плюс 25. В Углегорске и Тамари без осадков и до 20 тепла. В Чехове, Невельске и Хомске без осадков плюс 21. В Северо-Курильске без осадков 15 градусов выше нулевого отметки, а в Курильске временами дождь и до плюс 16. В областной столице осадков не ожидается, воздух прогреется до 23 градусов, ветер северный от 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Новости.
1: Всем привет, это «Другие новости». Сенсация. Сахалинские школьники вдруг решили не убегать с острова при первой же возможности. В этом году впервые больше половины выпускников школ Сахалинской области остались получать высшее или среднее профессиональное образование в родном регионе. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» – с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Глава Миноборнауки отметил, что это важный показатель доверия к местной системе образования. Раньше сахалинская молодежь массово уезжала на материк, а теперь, видимо, решила, что и дома неплохо. Возможно, сказались новые кампусы вроде Сахалинтеха, а может, просто надоело платить за билеты на самолет. В любом случае, наш регион начинает удерживать свои кадры.
0: Другие новости.
1: Это были другие новости. Раньше молодым сахалинцам казалось, что вся жизнь там, на материке. Но теперь они поняли, жизнь есть и на острове. И даже образование не хуже. Так что, если вы еще не решили, куда поступать, присмотритесь к сахалинским вузам. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

Радио АСТВ. Первое областное. Макаров 105.5 FM.

0: предлагаю прерваться немного на информацию о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 4 сентября, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 20 градусов, в Ногликах осадков также не ожидается, плюс 24, в Поронайске плюс 22, без осадков, в Красногорске без осадков плюс 20, в Макарове плюс 21 и в Корсакове также 21 тепла, в обоих городах осадков не ожидается, в Долинске без осадков плюс 23, в Охотском чуть прохладнее 22 и также без осадков. В Аневе осадков не предвидится, 25 градусов выше нулевой отметки, теплее всего. В Малокурильском плюс 14 и дождь, в Южно-Курильском также ожидается дождь и до 17 тепла. В областной столице без осадков максимум воздух прогреется до 23 градусов, ветер северный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20% только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
7: Купи кухню,
8: шкаф, подарок.
7: С «Деко» выгодно живи.
9: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
7: «Деко» выгодно живи.
1: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
10: Террористические организации все чаще используют интернет для пропаганды своих идей, вербовки новых участников группировок, призывов к осуществлению террористических актов и вовлечения в преступную деятельность. Помните, за пропаганду терроризма, пересылку материалов и постов, пропагандирующих террористическую деятельность, предусмотрена уголовная ответственность, огромные штрафы и лишение свободы. Даже частная переписка в мессенджерах, в которых оправдывается идеология терроризма, уголовно наказуема. Используй интернет законно. Скажи «нет» пропаганде насилия, терроризма и экстремизма.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

Like a G6. Именно эта песня сделала популярную группу Forest Movement. И очень трудно поверить, друзья мои, что данному треку уже 16 лет. Он кочевый, он крутой, он заводной. Вот я сижу, и мне просто, ну, вот всю, я ходуном все хожу, хочется танцевать, плясать и улыбаться. Надеюсь, у вас такие же ассоциации с этим, с этой композицией. Хочется двигаться, и вы это сделали. Мне бы хотелось сейчас больше внимания уделить названию данного коллектива музыкального Forest Movement. Я думаю, что очень близко для нас, для жителей Дальнего Востока, это название. Все потому, что почему, да, вот ребята сделали такой акцент на название своего коллектива? Потому что они непосредственно выходцы из... они имеют азиатские корни, они выходцы из Китая, Японии, Кореи, и вот поэтому название отражает их культуру, направленность, ценности. В общем, я думаю, что и нам это тоже очень всем близко. Ну и такие зажигательные треки, конечно, это тоже нам всем очень даже нравится. Мы продолжаем двигаться в таком же настроении, бодром, и слушать радио АСТВ.

0: Первое областное.
1: На островах полдень.
0: Новости на радио АСТВ.
1: Об актуальных новостях расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Троих подростков подозревают в грабеже в Шахтерске. Невельске начались работы по обслуживанию бликватора. Депутат Госдумы Георгий Карлов встретился с островными ветеранами СВО. Троих подростков подозревают в грабеже в Шахтерске. По версии следствия, двое несовершеннолетних следили за обстановкой, а третий, физически наиболее крепкий, напал на прохожего. Он ударил потерпевшего кулаком по лицу и отобрал у него мобильный телефон и банковскую карту. После несовершеннолетние скрылись с места, чужим имуществом они распорядились по своему усмотрению. В областном следкоме рассказали, что по факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». По поручению губернатора Валерия Лимаренко на Сахалине начались работы по обслуживанию бликватора в порту Невельска. Ключевой целью в проведении работ является обеспечение безопасности и благополучия сивучей, выбравших бликватор местом своего пребывания. Со временем море разрушает сооружение. Кроме того, торчащая арматура создает угрозу травмирования животных, что может привести к их гибели. Время и технологии проведения работ выбраны так, чтобы минимизировать вмешательство в жизнь морских млекопитающих. Сейчас на лежбище наблюдаются лишь отдельные животные, чтобы их не тревожить специалисты. Начали проводить работы со стороны берега. Для контроля и консультации на всех этапах реализации проекта привлечены соответствующие специалисты. Депутат Госдумы Георгий Карлов встретился с островными ветеранами СВО. Парламентарий отметил, что такие мероприятия проходят регулярно. Они помогают при формировании законов, направленных на поддержку защитников. На таких встречах звучат вопросы о порядке выплат, восстановлении на военную службу, получении новых гражданских профессий. Также диалог с ветеранами помогает получить обратную связь и оценить правоприменительную практику, как исполняются данные решения, нужно ли их корректировать. Также Георгий Карлов подчеркнул, что подобные встречи позволяют оценить, в каком направлении необходимо двигаться дальше, какие законодательные инициативы Госдума уже 9-го созыва должна рассмотреть в первую, вторую и третью очередь. Южно-Сахалинск поддержал Всероссийскую неделю продвижения здорового образа жизни среди детей. Она продлится до 6 сентября. Мероприятие призвано привлечь внимание родителей к вопросам сохранения детского здоровья в начале нового учебного года. По словам специалистов детской городской поликлиники, адаптация к школьным нагрузкам требует системного подхода. Основой крепкого здоровья ребенка остаются четкий режим дня, сбалансированное питание и полный отказ от вредных привычек. Важнейшую роль при этом играет личный пример родителей, а не принуждение. В России планируют запустить онлайн-сервис для поиска потерянных домашних питомцев в приютах и пристройствах бездомных животных в семье. Соответствующую платформу создаст Минцифры. К сервису подключат приюты, которые будут публиковать информацию о найденных кошках и собаках. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
3: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Лена Малевич.
1: Друзья, сегодня 4 сентября, тот самый день 3-го остался позади. Я думаю, что все послушали легендарную песню, да? Я тоже, так сказать, не без греха, было дело. Но мы двигаемся, у нас дни идут, календари переворачиваем, 4 сентября. И я вот посмотрела, что же интересного 4 сентября. И знаете, из всей вот мишуры я выбрала очень интересную даже такую историю, день рождения игры «Что, где, когда». Впервые она вышла в 75-м году на советские экраны. Вот такая вот легендарная, интеллектуальная телеигра. Она действительно, мне кажется, захватила умы и интерес многих наших советских и российских граждан. Она захватила не только умы, но и все внимание, потому что действительно было интересно наблюдать за такими грейсмейстерами, да, можно так сказать, великими умами, и было интересно посмотреть, как они справляются, щелкают как орешки трудные, да, очень даже трудные вопросы. И тем не менее, я думаю, что стоя сейчас поднять чашечку чая или кофе и отметить этот праздник, это событие, и, быть может, даже пересмотреть какой-то интересный выпуск. Ну, прямо сейчас, возможно, это и не стоит сделать, но а вот что мы можем в ближайшее время, так это послушать прекрасную, отличную, веселую, зажигательную музыку. Оставайтесь, главное, на волне радио АСТВ, и все будет просто зажигательно.

0: Нам еще достаточно далеко, это оружие от группы «Пицца». Возможно, кто-то решит их заказать, это вкуснейшее итальянское блюдо себе на обед, а кто-то решит на обеденном прогуляться. Какая погода сейчас за окном, расскажу. По данным сайта rp5.ru, сегодня в Айхе без осадков до плюс 21, а в Тымовском плюс 22 и также без осадков. Смирных без осадков, здесь теплее, 25 градусов с плюсом. В Углегорске и Тамаре без осадков плюс 20. В Чехове, Невельске и Хомске осадков не предвидится и до плюс 21. В Северо-Курильске без осадков плюс 15, а вот в Курильске пройдет временами дождь, и здесь до 16 тепла. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, воздух прогреется до 23 градусов, ветер северный 3,7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
7: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

by the waiting line.

0: новости.
1: Всем привет! Это «Другие новости». Сахалинский горнолыжный курорт «Горный воздух» готовится к масштабному расширению. В этом году запускает 15 километров новых трасс. Общая зона катания достигнет 45 километров. Уже началась вторая очередь строительства канатной дороги на горе Красный Север. Подробности расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Курорт активно развивается, привлекая туристов не только с Дальнего Востока, но и из других регионов. На ВЭФ-2026 представили планы дальнейшего развития. Сахалинцы уже давно гордятся горным воздухом, но теперь у нас будет еще больше поводов для радости. И, возможно, еще больше туристов. Но это только плюс. Экономика региона растет.
0: Другие новости.
1: Это были другие новости. Трассы становятся длиннее, канатки выше, а цены, надеемся, останутся доступными. Катайтесь с удовольствием и до встречи в эфире. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

0: moving to the sun, двигаемся навстречу солнцу, а солнце, похоже, двигается от нас. Световой день все короче, тепла все меньше. Ну а какая погода у нас сегодня, расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». В Александровске и Сахалинском без осадков плюс 20, Ногли как без осадков плюс 24, в Поронайске без осадков плюс 22, в Красногорске без осадков до 20 тепла, в Макарове без осадков плюс 21, в Корсакове также плюс 21 без осадков, в Долинске 23 тепла, также осадков не ожидается, как и в Охотском, здесь без осадков плюс 22 градуса. В Аниве теплее всего 25 с плюсом, также без осадков, в Малокурильске в Курильском дождь плюс 14, в Южно-Курильске дождь плюс 17, а в Южно-Сахалинске осадков не ожидается, здесь плюс 23. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду, а я напоминаю, что данная погода доступна нам на сайте rp5.ru. Друзья, одевайтесь по погоде, все-таки не забывайте, что, возможно, у нас еще будет бабье лето сахалинское, и еще мы погреемся.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
7: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
8: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
11: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
10: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
11: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
12: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
13: В «Матрешке» акции выходного дня. С 4 по 6 сентября шоколад «Милка Макс», молочный, шок и бисквит 499,95 за 300 грамм. Картофель «КФХ», «Пион», молодой 49,95 за 1 килограмм.
14: С «Матрешкой» выгодно всегда.
15: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
16: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, дорогой друг! Расскажу-ка я тебе сегодня про ложки. Да не про те, что щи хлебать, а про те, что душу веселят. Представь, деревянные, ладные, гладко выточенные из березы либо липы с теплым медовым отливом. Издавна на Руси ложки не только к обеду подавали, ими и музыку творили. На свадьбах да на ярмарках, на посиделках да на святках, где веселье, там и ложки. Не нужен им ни настрой хитрый, ни наука долгая. Взял, да и выстучил ритм, что на сердце лег. А уж если ложкарь искусный, так он и трель выведет, и дробь пустит, что не дать не взять целая оркестровая потеха. А приемы у них свои, народные. Трещотка, когда ложки быстро-быстро схлестывают. Веер, когда в одной руке сразу несколько держат, да еще и об тело бьют, об колено, о плечо и о ладонь. Оттого и звук богатый, и многоголосый, будто целая ватага ребятни шумит да поет. И по сей день ложки в чести, в народных ансамблях играют, детям на потеху дают, да и просто в кругу друзей. Кто не захочет попробовать выстучать хоть простой ритм? Ведь в этом стуке сама душа народная, простая, искренняя, широкая да раздольная. Так что, друг любезный, если вдруг попадутся тебе в руки деревянные ложки, не проходи мимо. Возьми, прислушайся к их теплому дереву, да выстучи хоть самый простой мотив. Пусть он будет не казист да не хитр, зато от души. И пусть в твоем доме всегда звучит добрый звонкий смех да веселый перестук, как от наших родных деревянных ложек.

0: на Сахалине час дня.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине появится представительство Дальневосточного отделения Российской академии наук. Частный дом в Долинске подключили к газоснабжению по сигналу с Восточного экономического форума. Ограничение движения действует сегодня в областном центре. На Сахалине появится представительство Дальневосточного отделения Российской академии наук. Соглашение о его создании подписали на полях Восточного экономического форума. Как отметили в региональном правительстве, представительство поможет связать воедино власть, науку, образование и промышленность, что в свою очередь будет способствовать реализации проектов развития островного региона. Тесное сотрудничество с учеными поможет более эффективно решать реальные экономические задачи и добиваться повышения качества жизни на Сахалине и Курилах. Частный дом в Долинске подключили к газоснабжению по сигналу с Восточного экономического форума. Его подали из Владивостока в режиме видеоконференции. Одновременно с сахалинским домовладением голубое топливо пришло еще в ряд дальневосточных объектов. В мероприятии приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, главы Приморского края, Якутии и Камчатского края. Валерий Лимаренко отметил, что уровень газификации в Сахалинской области вырос до 68%. В регионе введено 62 газовых котельных, при этом строится еще 13. Экологически чистым топливом пользуются уже более 36 тысяч домовладений. В прошлом году газ пришел на Курилы, он предназначен для новой газодизельной станции на Шкатане. Ограничение движения действует в областном центре в связи с подготовкой и проведением фестиваля «Остров Рыба». До 16.00 субботы в городе ограничен въезд на парковку в районе исторического парка «Россия. Моя история». С 8 до 16 часов 5 сентября будет ограничено движение на участке улицы Священномученика Илариона Троицкого от улицы Горького до въезда на территорию здания по адресу Горького, 11. Использовать поддельные голоса учителей, чтобы выманивать деньги и персональные данные у родителей школьников, стали в начале учебного года мошенники. Злоумышленники могут звонить или отправлять голосовые сообщения от имени педагогов с просьбой срочно перевести деньги. Схема рассчитана на период, когда родители вступают в новые школьные чаты и активно собирают средства на нужды класса, мероприятия и подарки, сообщили в МВД. Эксперты советуют не переводить деньги по неожиданным просьбам и сообщениям, сначала проверить информацию, позвонив по знакомому номеру учителя. Композитор Игорь Николаев стал официальным обладателем товарного знака 3 сентября. Роспатент зарегистрировал бренд на его имя до сентября 2032 года. Теперь под этой маркой можно организовывать концерты, производить рекламную продукцию, а также вести гостиничный и ресторанный бизнес. 3 сентября – знаменитая композиция на стихи Николаева и музыку Игоря Крутого в исполнении Михаила Шафутинского, выпущена в 1993 году. Спустя десятилетия песня обрела вторую жизнь в интернете. Мемы про перевернутый календарь и горящие костры рябин ежегодно взрывают соцсети в первые дни осени. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? Специалист поможет точно определить его состояние и составит план лечения.
4: Резкая смена настроения, иногда заторможенное состояние. У подростка появляются новые знакомые, интересы которыми он не торопится делиться.
3: Вам помогут в Центре профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера. Телефон доверия в Южно-Сахалинске 76-08-31.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Лена. Лена Малевич.
1: Итак, друзья, настал долгожданный обеденный перерыв, и я надеюсь, что вы не только хотите утолить свой голод, но и как-то с пользой все-таки для организма это сделать, именно для того, чтобы ваш мозг зарядить энергией. Что же выбирать для такого полезного обеда? Это сложные углеводы, полезные жиры и белок. Главными компонентами продуктивности станут бурый рис, киноа, цельнозерновой хлеб, жирная рыба, оливковое масло, авокадо и, конечно же, зелень нужно сюда добавить. Шпинат подойдет, брокколи, листовые салаты. Ну, знаете, вот мне лично, я очень такая прям любительница сладкого. Многие любят эту вишенку на торте, попить чаечек с чем-нибудь вкусным и сладеньким. Но вот сладкое можно, но главное, чтобы сладости эти были довольно-таки умные, да, что имеется в виду. Для того, чтобы не было вот такого вот выпечки молочного шоколада, конфет, да, которые дают быстрый всплеск энергии, но потом дают резкий спад, сонливость, которая, ну, как бы, ну, совсем нам не нужна, да. Поэтому лучше выбирать горький шоколад, ягоды, сухофрукты и фрукты с низким гликемическим индексом. Это яблоки, груши и цитрусовые. Ну и, конечно, лучше сладкое есть уже после обеда, то есть после того, как вы основной прием пищи сделали, потому что это даст вам возможность того, чтобы сахар медленнее усваивался и давал ту необходимую подзарядку, которая нам всем действительно очень нужна. Ну, я желаю вам всем приятного аппетита, и мы вместе с Шакирой продолжаем наш эфир.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: газую, чтобы было. Это Зиверт, вот она действительно газует, что не песня, а то хит. Я уже даже не знаю, что ждать от нее дальше. Ну а что ждать нам с вами от погоды на завтрашний день, узнаем прямо сейчас по данным сайта rp5.ru. Итак, завтра, 5 сентября, в Ахе без осадков до плюс 19, в Тымовском без осадков плюс 21, Смирных осадков также не ожидается, плюс 25, в Углегорске без осадков плюс 20, в Тамари плюс 21 и без осадков, в Чехове, Невельске и Хомске осадков не ожидается, во всех городах плюс 22 градуса. В Северо-Курильске пройдет небольшой дождь и здесь плюс 11, в Курильске без осадков и плюс 21. В Южно-Сахалинске ночью без осадков от 9 до 12 тепла, а днем до плюс 25 и также осадков не ожидается. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду с порывами до 11.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин

Друзья, давайте активно вместе искать выход из рабочей недели. Тем более, что этот выход практически открыт у нас. Сегодня пятница, суббота, воскресенье, ближайшие дни, когда мы с вами можем расслабиться, чем-то наполнить эти прекрасные выходные, а не только просто бездельничать. Ну, я уверена, что многие уже накопили какие-то домашние дела и что-то, возможно, какие-то планы уже составили. Но, тем не менее, отдыхать нужно так, чтобы не отдыхать от выходных. Я думаю, что мы все люди взрослые, уже это прекрасно все понимаем. И, тем не менее, бывает, что наступаем на одни и те же грабли. Поэтому я предлагаю действительно с чувством, с толком, с расстановкой отнестись к планам на предстоящие выходные. Возможно, даже съездить на природу, потому что у нас погода достаточно хорошая, располагающая для такого времяпрепровождения. Осадков не ожидается, это уже хорошо. Ну и, в общем-то, и солнце нас будет радовать своим теплом. Думаю, что стоит все-таки взять палаточку и рвануть куда-нибудь на юг острова. Вот, естественно, конечно, главное, чтобы при этом всем присутствовала радиостанция АСТВ, потому что, ну, чем-чем, а вот музыкой мы вас точно будем радовать, и здесь можно и потанцевать, и вспомнить былые времена, скажем так, и, конечно, с легкой грустинкой, естественно, приятной, конечно же, друзья, все это... Наша музыка вам будет способствовать. Прямо сейчас «Акмаль», «Любовная». Встречайте на радио СТВ.

0: Ну, как поет Мэткон, don't worry, не стоит беспокоиться о погоде на завтра. Она достаточно теплая, без осадков. Подробнее прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Александровске, Сахалинском и в Ногликов осадков не ожидается, здесь плюс 19. В Поронайске без осадков и 20 градусов с плюсом. В Красногорске и в Макарове ожидается плюс 22 и без осадков. В Долинске также без осадков, здесь теплее, плюс 25. В Охотском ожидается небольшой дождь и до плюс 26. В Корсакове без осадков плюс 23, в Аниве без осадков до 26 тепла, в Малокурильском без осадков плюс 19, в Южно-Курильске также без осадков плюс 21. В Южно-Сахалинске ночью до 12 тепла, без осадков, днем до 25 и также без осадков, ветер западный от 1 до 5 метров в секунду с порывами до 11.
1: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Купи кухню,
5: шкаф, подарок.
4: С Деко выгодно живи.
6: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл, корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно живи.
7: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
8: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
7: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
8: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135 500 рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Вот я здесь, наверное, пожалуй, не соглашусь, потому что крылья есть у каждого человека, я думаю, потому что мы это чувствуем, когда у нас что-то получается, мы словно взлетаем на вершину успеха, я думаю, всем эти ощущения знакомы. Но, тем не менее, в жизни ситуации бывают разные, и взлеты, и падения. Здесь главное то, как мы к этим взлетам, падениям относимся, особенно к падениям, да. Нужно вот человеку, конечно же, не зависать и не сильно не погружаться в какие-то негативные состояния и обиды, а нужно все-таки уметь видеть плюсы, потому что жизнь прекрасна во всех ее проявлениях. Как ни крути, друзья.

0: На Сахалине Курилах 2 часа дня.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С новостями в студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Юрий Трутнев подвел итоги Восточного экономического форума. Депутат Госдумы Георгий Карлов встретился с островными ветеранами СВО. В Невельске начались работы по обслуживанию брикватора. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев подвел итоги Восточного экономического форума. В нем приняли участие более 7 тысяч участников из 78 стран. За эти дни во Владивостоке прошло более 150 деловых мероприятий, свыше 1000 бизнес-переговоров. В итоге подписано 285 соглашений на 6,5 триллионов рублей. На полях ВФ значимые результаты были достигнуты для островного региона. Это запуск нового единого расчетного информационного центра в Паранайске, соглашение о создании представительства Дальневосточного отделения РАН и договоренность о работе по внедрению передовых космических сервисов. Депутат Госдумы Георгий Карлов встретился с островными ветеранами СВО. Парламентарий отметил, что такие мероприятия проходят регулярно. Они помогают при формировании законов, направленных на поддержку защитников. На таких встречах звучат вопросы о порядке выплат, восстановлении на военную службу, получении новых гражданских профессий. Также диалог с ветеранами помогает получить обратную связь и оценить правоприменительную практику, как исполняются данные решения и нужно ли их корректировать. Также Георгий Карлов подчеркнул, что подобные встречи позволяют оценить, в каком направлении необходимо двигаться дальше, какие законодательные инициативы Госдума уже 9-го созыва должна рассмотреть в первую, вторую и третью очередь. По поручению губернатора Валерия Лимаренко на Сахалине начались работы по обслуживанию брикватора в порту Невельска. Ключевой целью проведения работ является обеспечение безопасности и благополучия силучей, выбравших брикватор место своего пребывания. Со временем море разрушает сооружение. Кроме того, торчащая арматура создает угрозу травмирования животных, что может привести к их гибели. Время и технологии проведения работ выбраны так, чтобы минимизировать вмешательство в жизнь морских млекопитающих. Сейчас на лежбище наблюдаются лишь отдельные животные. Чтобы их не тревожить, специалисты начали проводить со стороны берега. Для контроля и консультации на всех этапах реализации проекта привлечены соответствующие специалисты. На телеканале «Моя планета» стартует проект «Дальний Восток. Земля приключений». Премьера программы, объединившей фильмы участников всероссийского конкурса на лучшее путешествие, пройдет 5 сентября. Всего в 16 выпусках, которые будут выходить по субботам, зрители увидят короткометражки о путешествиях по регионам Дальнего Востока. От Бурятии до Чукотки, Камчатки, Сахалина и Курильских островов. Президент Владимир Путин, прибывший на Восточно-экономический форум во Владивосток, встретил в лесу тигра. Как глава государства рассказал, выступая на пленарном заседании, хищник, махая хвостом, вышагивал прямо перед машиной, никуда не сворачивая. Владимир Путин назвал тигра хозяином тайги. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8-800-222-0123. Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Лена Малевич.
1: Ну что ж, рабочий день перевалил за экватор. Мы продолжаем этот час не только с отличными треками, которых у нас достаточно на каждый изысканный музыкальный вкус. Ну и, конечно, я вас порадую различными программами. Например, расскажу о дорожной ситуации в городе. И самое ближайшее к нам в студию придет Михаил Майоров, расскажет о спортивных новостях. Поэтому, друзья, если кто-то очень любит, то делайте погромче. Слушайте про спорт, а прямо сейчас нас будет радовать Мона своей композицией «Иордан».

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Ну, у нас все про списание, говорила про спорт. Вот, пожалуйста, Михаил Майоров пришел в студию и расскажет любителям спорта, что же такого интересного происходит в данном направлении. Миш, тебе слово.
2: Доброго дня, друзья, привет, Лен. Сегодня у нас в эфире теннис, дзюдо и интересные, не совсем обычные соревнования, которые проходят в рамках шестых всемирных игр кочевников. Об этом узнаете буквально через пару секунд.
0: На старте!
2: Итак, начнем с тенниса. Французский теннисист Бенджамен Бонзи обыграл перуанца Игнасио Бусе во втором круге открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6-2, 7-6, 6-0. Соперники провели на корте почти 2 часа. О чем нам это говорит? А говорит она нам о том, что в третьем круге Бонзи встретится с россиянином Кареном Хачановым. Пожелаем ему удачи. Ну а представительница Казахстана Юлия Путинцева проиграла китаянке Цинь Вэньчжэн в матче второго круга открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 4-6, 6-2, 1-6. Соперницы провели на корте 2 часа 39 минут. И в следующем круге Цинь Вэньчжэн сыграет с американкой Мэдисон Кис. Ну а теперь дзюдо. Чемпионат Европы среди юниоров, который проходит в Черногорской Подгорице среди спортсменов не старше 21 года, российские спортсмены завоевали 4 награды в первый медальный день этих соревнований. Валерия Козлова стала серебряным призером весовой категории до 52 килограммов, бронзу завоевали Софья Захарова до 48 килограммов, Ислам Султыгов и Абдуллах Парчиев оба до 66 килограммов. Соревнования завершатся уже 5 сентября. Исполком Международной федерации дзюдо еще в прошлом году проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Я думаю, что до конца этого чемпионата наши ребята нас, конечно же, еще чем-то порадуют. Ну а теперь те самые интересные виды соревнований. Ну, потому что к спорту причислить это пока нельзя. Хотя, может быть, и можно. Дело в том, что российские спортсмены завоевали 14 медалей в третий день шестых всемирных игр кочевников, которые проходят в Киргизии. Денис Яковлев одержал победу в самбо до 64 килограммов. Ну, это понятно. Аделя Макарова принесла две золотые медали в армрестлинге среди спортсменок до 65 килограммов. Серебряная медаль была завоевана Романом Царика в армрестлинге до 70 килограммов. И вот, еще одно серебро принесли россияне в командном зачете по разбиванию хребтовой кости. Что это такое?
1: Ну,
2: что
1: вообще, действительно, все интереснее и интереснее жить становится.
2: Раньше, я помню, каратисты разбивали дощечки всякие, кирпичи, а вот среди игр кочевника, знаешь, уже принесут тебе кость какую-нибудь бывшую в супе.
1: Трофей, да, действительно.
2: И ты должен ее разбить. Но это, друзья мои, еще не все. 9 бронзовых наград были получены российскими спортсменами в самбо, армрестлинге. Опять же, Роман Царикаев и Алина Самота и Александр Анфилофьев. Потом был масс-рестлинг Саина Седалищева, стрельба из лука, это да, это вот приветствуется, понятно, а медаль в таком называемом, знаете ли, теке бута и медаль в турецкой мишени пута. Никогда об этом, вот честное слово, не слышал, чем меня вот эти игры кочевников очень-очень заинтересовали. А вот Юлия Ложникова завоевала свою медаль, внимание, в конной стрельбе по киргизскому маршруту. Бывает и такое.
1: Вот столько слов незнакомых, сейчас будем гуглить.
2: А что тебе непонятно? Конная стрельба по киргизскому маршруту.
1: Да, а пута, а вот это вот тека-бута. Что это, Миша? Пришел, проматерился в эфире, да?
2: Что значит? Ну что? Ну не просто непонятные слова. Но я думаю, что те, кто следит за этими играми, действительно знают, о чем и о каких соревнованиях идет речь. Так что, друзья, мы... Делайте зарядку по утрам и будете целый день бодренькими. С вами был Михаил Майоров. До встречи. Пока.
0: На старте. На радио АСТВ.
3: Спасибо, что вы, амико, серепренда. Мы дико на кассе это фантастичи.

0: Ритм сердца-то, конечно, хорошо, но он бьется чаще и приятнее, когда мы знаем, что нас ожидает хорошая теплая погода и будет возможность приятно провести время на свежем воздухе. О погоде прямо сейчас на предстоящие сутки. По данным сайта rp5.ru в Ахе без осадков плюс 19, в Тымовском осадков не ожидается, здесь плюс 21, в Смирных 25 без осадков, в Углегорске плюс 20, также осадков не предвидится. В Тамарии тоже без осадков, здесь плюс 21. В Чехове, Невельске и Хомске без осадков и во всех городах 22 градуса выше нуля. В Северо-Курильске пройдет небольшой дождь, здесь всего 11 тепла. В Курильске без осадков плюс 21. В Южно-Сахалинске ночью без осадков максимум плюс 12, а днем до 25 и также без осадков. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду с порывами до 11.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
4: Ты знаешь, кто такой волонтер? Доброволец? Это человек с большим сердцем, который решил сделать добрый поступок просто так. Что-то подарить или отдать другому. Волонтер делает...

0: самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.

0: 49 16 23.
1: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Паранайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Паранайске 5-44-77.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Дурочка, ну кто тебе сказал, что ты толстая? Все, успокойся, бери два стула и подсаживайся к нам.
2: Вон твою кастрюльку пельменей принесли, да?
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: О погоде к этой минуте. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, CRES – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. На предстоящие сутки в Александровске, Сахалинском и в Ногликах ожидается без осадков до плюс 19. Паранайске плюс 20 и также без осадков. В Красногорске и Макарове осадков не предвидится, здесь плюс 22. В Долинске без осадков и до 25 тепла. В Охотском пройдет небольшой дождь, здесь плюс 26. В Корсакове без осадков до 23 со знаком плюс. Анива без осадков плюс 26. В Малокурильском без осадков и 19 градусов тепла. В Южно-Курильском 21 с плюсом и также осадки здесь не ожидаются. В Южно-Сахалинске ночью без осадков, максимально воздух прогреется до 12 тепла, днем осадки также не ожидаются и до плюс 25. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду с порывами до 11.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6-7.
4: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно живи.
5: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и сети Мол корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно живи.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ – ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске – 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Друзья, ну, суббота, завтра у нас достаточно активно будет проходить день. Завтра у нас фестиваль «Остров Рыба». В связи с этим есть определенные ограничения. О них расскажу вот прямо сейчас. Так как идет подготовка сейчас активно к данному фестивалю, вот ограничения движения и парковки, это автотранспорта. Сегодня уже введены эти ограничения с 7 утра и продлятся до 4 часов вечера 5 сентября. Будет ограничен въезд на парковку в районе исторического парка «Россия. Моя история». И с 8 утра до 4 часов дня завтрашнего дня, соответственно, будет ограничено движение на участке улицы Священномученика Илариона Троицкого, от улицы Горького до въезда на территорию здания по улице Горького, 11. Учитывайте вот данную информацию, каким-то образом корректируйте свои маршруты и, конечно же, посещайте данный фестиваль. Думаю, будет интересно и вкусно.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: В областной столице 15 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии с новостями Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Очистные сооружения в Паранеске готовы более чем на 90%. Пассажиропоток на железной дороге в Южно-Сахалинской агломерации вырос вдвое. В Южно-Сахалинске раскрыли кражу прицепа стоимостью 95 тысяч рублей. В Паранеске завершается строительство новых канализационных очистных сооружений. Их мощность составит 4200 кубометров в сутки. Техническая готовность объекта уже более 90%. На площадке завершили монтаж основного оборудования, проложили сети водоотведения и электроснабжения, установили дизель-генераторы и благоустроили территорию. Пусконаладку на чистой воде уже провели. Ввод объект в эксплуатацию поможет улучшить экологическую обстановку в районе. Пассажиропоток на железной дороге в Южно-Сахалинской агломерации вырос вдвое. С 2022 года число пассажиров увеличилось на 102%, а на пригородных маршрутах на 43,5%. За это время появились новые разъезды и остановочные пункты, в том числе аэропорт и агролицей. Следующий этап – создание транспортно-пересадочного узла на Украинской и развитие маршрутов в Корсаков и Долинск. В сентябре также запустит иммерсивный тур «Сахалинский тракт» с ночевкой в вагоне 19-го века и экскурсии по историческим местам Александровска-Сахалинского. Частный дом в Долинске подключили к газоснабжению по сигналу с Восточного экономического форума. Его подались в Владивостоке в режиме видеоконференции. Одновременно с сахалинским домовладением голубое топливо пришло еще в ряд дальневосточных объектов. В мероприятии приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, главы Приморского края, Якутии и Камчатского края. Валерий Лимаренко отметил, что уровень газификации в Сахалинской области вырос до 68%. В регионе введено 62 газовых котельных, при этом строится еще 13. Экологически чистым топливом пользуются уже более 36 тысяч домовладений. В прошлом году газ пришел на Курилы. Он предназначен для новой газодизельной станции «Наше катание». В Южно-Сахалинске раскрыли кражу прицепа стоимостью 95 тысяч рублей. Его владелец оставил технику у дома, а позднее обнаружил пропажу. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 59-летний житель Быково. Несколько дней он проезжал мимо прицепа, решил, что он бесхозный, после чего прицепил его к своей машине и уехал. Чужую технику обнаружили сотрудники полиции и вернули владельцу. Против похитителя возбуждено уголовное дело. Во Владивостоке 2 сентября стартовал первый российско-китайский онлайн-фестиваль «Сделано в России». Китайские блогеры проводят прямые эфиры, во время которых рассказывают о российских товарах и продают их на китайских торговых площадках. Проект проходит на полях Восточного экономического форума. Для продвижения российской продукции используются китайские онлайн-платформы с аудиторией около миллиарда потенциальных покупателей. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Лена. Лена Малевич.
1: Друзья, никуда улетать я от вас пока не собираюсь. Этот час музыкальный проведем с вами вместе в такой замечательной, дружной, теплой компании. И, конечно, я вас обязательно буду радовать музыкальным плейлистом, который сегодня и в данный час прозвучит на радио АСТВ. И, естественно, у нас с вами помимо музыки будут другие новости. Я расскажу и о погоде на день грядущий. Ну а прямо сейчас Артик и Асти и их лампочки.

0: информацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Счастье действительно находит человека просто в тот момент, когда его совсем не ждешь. Я думаю, что прогноз погоды вы ждали, хотите знать, какая погода будет завтра, потому что выходные все-таки это дни, когда мы можем отдохнуть, и хотелось бы сделать это на свежем воздухе. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра 5 сентября в Ахе без осадков, и здесь 19 градусов выше нулевой отметки, в Тымовске без осадков здесь плюс 21, Смирных 25 и также без осадков. В Углегорске осадков не ожидается, плюс 20, в Томари плюс 21 и также без осадков, в Чехове, Невельске и Хомске без осадков и во всех городах 22 градуса с плюсом. В Северо-Курильске пройдет небольшой дождь, здесь прохладно, всего плюс 11, а в Курильске без осадков и плюс 21. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков, максимально плюс 12, днем также осадки не предвидятся и 25 градусов выше нуля. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду с порывами до 11.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
3: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: новости.
1: Всем привет, это «Другие новости». Сахалинский яхт-клуб придумал, как удивить даже тех, кто уже все видел. Теперь в маршруте появился мыс-великан, но не с суши, как привыкли туристы, а с моря. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ». С заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Только представьте, вы стоите на палубе, под вами океан, а перед вами знаменитые базальтовые арки, которые тысячи лет вырезала сама природа. И они выглядят совсем иначе, чем с берега. До мыса добираются на яхте, а к самим аркам гостей доставляет моторная лодка. Теперь можно не только сфотографироваться на фоне скал, но и сделать селфи с ними на фоне волн. Главное, не уроните телефон в океан, а то будете любоваться арками с воды, а ваш смартфон с глубины.
0: Другие новости.
1: Это были другие новости. Раньше мыс-великан знали только пешие туристы и джиперы. Теперь подтянулись моряки. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Я предлагаю встретить прогноз погоды на завтрашний день. Спонсор прогноза – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском и в Ногликах осадков не ожидается, плюс 19. Паранайске плюс 20 и тоже без осадков, в Красногорске и Макарове осадков не предвидится, здесь плюс 22. В Долинске также без осадков и 25 градусов выше нулевой отметки. В Охотском пройдет небольшой дождь, здесь плюс 26. В Корсакове без осадков плюс 23. В Аниве плюс 26 и без осадков. В Малокурильском без осадков плюс 19. В Южно-Курильском плюс 21 и также без осадков. В Южно-Сахалинске ночью осадков не предвидится. Воздух прогреется до 12 градусов тепла, а днем до 25 и также будет без осадков. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду с порывами до 11.
1: Реклама.
2: Сибета в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
5: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
6: Паранайский молокозавод.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

выходные больше, чем ближе. Вот действительно, пятница сегодня. Вряд ли об этом, конечно, кто-то забыл. Это много день недели напоминает, навевает. Все радуются наступлению пятницы. А вот в Соединенных Штатах Америки так вообще есть популярное выражение TGIF, что означает Thank God it's Friday. Слава богу, сегодня пятница. Ну, не поспоришь, друзья, так и есть. Слава богу, сегодня пятница, и как может быть еще лучше, а может, если вы настроены на радио АСТВ.

0: На Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этой минуте расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Дальний Восток перейдет на единый преференциальный режим с 2027 года. Сахалинца оштрафовали на 600 тысяч рублей за 403 килограмма икры. Депутат Госдумы Георгий Карлов встретился с островными ветеранами СВО. С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке планируют ввести единые льготы для инвесторов. Одновременно утверждена стратегия развития региона до 2036 года. Об этом объявили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Сейчас в ДФО реализуют почти 3000 инвестиционных проектов. В них уже вложили свыше 6 триллиона рублей, открыли более 1000 предприятий и создали около 190 тысяч рабочих мест. В ближайшие годы внимание хотят уделить не только развитию бизнеса, но и жилью. Медицине, образованию и городской инфраструктуре. В Паранеске суд вынес приговор местному жителю, который хранил 403 килограмма икры кета для последующей продажи. Мужчина оборудовал хозяйственную постройку под цех, перерабатывал ястыки и расфасовывал готовую продукцию по пластиковым контейнерам. Незаконный товар хранился в морозильной камере. Сахалинец полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в 600 тысяч рублей. Депутат Госдумы Георгий Карлов встретился с островными ветеранами СВО. Парламентарий отметил, что такие мероприятия проходят регулярно. Они помогают при формировании законов, направленных на поддержку защитников. На таких встречах звучат вопросы о порядке выплат, восстановлении на военную службу, получении новых гражданских профессий. Также диалог с ветеранами помогает получить обратную связь и оценить правоприменительную практику. Как исполняются данные решения, нужно ли их корректировать. Также Георгий Карлов подчеркнул, что подобные встречи позволяет оценить, в каком направлении необходимо двигаться дальше, какие законодательные инициативы Госдума уже 9-го созыва должна рассмотреть в первую, вторую и третью очередь. Клоповка на Сахалине подорожала до 3000 рублей за литр. Самый доступный вариант этой ягоды сейчас предлагают за 2300 рублей. Бруснику пока продают в основном привезенную из Сибири по 1000-1200 рублей за литр. Жители центральной части острова связывают слабый урожай с холодным июнем, туманами и перепадами температур. При этом на юге Сахалина садоводы сообщают о хорошем урожае клубники и яблок. Клюкву ожидают к концу сентября. В Нью-Йорке используют раковины, съеденных в ресторанах устриц, для восстановления природных рифов. Их собирают и отправляют в специальные места в гавани. Сейчас в реставрированных участках уже живут около 200 миллионов устриц, а площадь реконструированных рифов достигла 19 акров. Проект рассчитывает увеличить ее до 100 акров к 2035 году. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Удивительно, как быстро человек привыкает к хорошему. 5 минут назад мы мечтали просто присесть бы, пожалуйста, хоть куда. А сейчас уже можем рассуждать, почему кресло недостаточно мягкое, или что-то с воздухом, или что-то с теплом, с солнцем, со светом и так далее. Комфорт, друзья мои, коварная штука. Но зона комфорта расширенная максимально у нашего слушателя, поэтому, да, мы коварная радиостанция. Что может быть вообще комфортнее, чем танцевать под шатром? Или под шафе. Кому как слышится, тут никого не обвиняю. Эта банда опять врывается в эфир. Баиндия, Иксо, Мод. Давайте с ними и расслабляться.

0: пропагандирует этим треком DJ Cube и Sandra Kay. You're a woman, I'm a man, ты девочка, я мальчик. Собственно, звучит как гимн антитрансгендерного движения. Но это мои светлые грезы, друзья мои. Вернемся в реальность прямо сейчас о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Ахе ожидается ясная погода, плюс 19. В Тымовском, Углегорске, а также в Тумари и Курильске существенных осадков не будет, плюс 21. В Смирных воздух прогреется до 25 градусов, облачно с прояснениями. В Чехове-Невельске, а также в Хомске без существенных осадков и плюс 22. В Северо-Курильске завтра плюс 11, возможен небольшой дождь. В областной столице этой ночью без осадков до 12 градусов с плюсом. Завтра днем максимальная температура плюс 25, осадков не обещают. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
1: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Дурочка, ну кто тебе сказал, что ты толстая? Все, успокойся, бери два стула и подсаживайся к нам.
2: Вон твою кастрюльку пельменей принесли, да?
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Всем привет, в эфире «Другие новости». Интернет предлагает простой лайфхак. Старые носки не выбрасывайте, они могут заменить дорогие швабры, ароматизаторы и органайзеры. Все подробности в выпуске. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12, стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
0: Идея очень простая. Надеваем носок на руку и получаем удобную тряпку для уборки в труднодоступных местах. Из старых носков также можно сделать чехлы для ножек мебели, натуральные освежители воздуха, грелки и даже игрушки для домашних питомцев. В общем, старые носки могут обрести таки вторую жизнь, экономия и также экология. Здесь, как говорится, в одном флаконе. Резюмируем все вышесказанное. Не выбрасываем дырявые носки, даем им второй шанс, и они еще могут послужить в качестве хорошей швабры или игрушки для кота. В общем, творите, экспериментируйте, не забывайте, что мусор – это просто ресурс, который лежит не в том месте. До встречи в эфире. Это были другие новости. Спонсор этого выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: 16:38 у нас на часах, и все еще на календаре пятница. Напоминаю всем, кто не следил за днями недели, вспомним, согласно полагающейся пятничной движухе, дискотечные биты с Бенасси Бразерс. Но все по порядку. Сначала прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Александровске, Сахалинском, а также в Ногликах и Поронайске погода ожидается солнечная, около 20 градусов тепла. В Красногорске, Макарове, а также в Южно-Курильске плюс 22, без существенных осадков. В Долинске и Аниве завтра облачно с прояснениями плюс 26. В Охотском ожидаются небольшие осадки в виде дождя плюс 26 градусов. В Корсакове завтра плюс 23, погода ясная. В Малокурильском без осадков и плюс 19. В областной столице этой ночью плюс 12, завтра днем от 20 до плюс 25 градусов. Без существенных осадков, ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: В «Матрешке» акция выходного дня. С 4 по 6 сентября завтрак «Хрутка», колечки шоколадные 119,95 за 210 грамм. Сыр «Юговской» в ассортименте 179,95 за 200 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Легенда на радио АСТВ.

0: Этой песне подпевать очень легко. Кто не знает слов, можете мычать. У нас еще много треков, которые интернациональны в плане музыкальности. Ну а в Сахалинской области уже 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Полину Кобелеву.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жители Южно-Сахалинска предъявили обвинение в убийстве сожительницы. Депутат Госдумы Георгий Карлов встретился с островными ветеранами СВО. Почти 189 тысяч семей на Дальнем Востоке уже приобрели или построили жилье с помощью дальневосточной ипотеки. Жителю Южно-Сахалинска предъявили обвинение в убийстве сожительницы и незаконном лишении ее свободы с применением насилия и ножа. Суд отправил обвиняемого под стражу. Напомню, трагедия произошла 1 сентября. Мужчина удерживал в квартире свою сожительницу и нанес ей 5 ножевых ранений. Квартиру пришлось брать штурмом. Пострадавшую отправили в больницу, где она позже скончалась. Депутат Госдумы Георгий Карлов встретился с островными ветеранами СВО. Парламентарий отметил, что такие мероприятия проходят регулярно. Они помогают при формировании законов, направленных на поддержку защитников. На таких встречах звучат вопросы о порядке выплат, восстановлении на военную службу, получении новых гражданских профессий. Также диалог с ветеранами помогает получить обратную связь и оценить правоприменительную практику, как исполняются данные решения и нужно ли их корректировать. Также Георгий Карлов подчеркнул, что подобные встречи позволяют оценить, в каком направлении необходимо двигаться дальше, какие законодательные инициативы Госдума уже 9-го созыва должна рассмотреть первую, вторую и третью очередь. Почти 189 тысяч семей на Дальнем Востоке уже приобрели или построили жилье по программе дальневосточной ипотеки по 2% годовых. За время действия программы на строительство жилья направили около триллиона рублей. Как отметили в рамках Восточного экономического форума, льготная ипотека стала одним из инструментов развития жилищного строительства в регионе. Благодаря ей семьи смогли решить вопрос с собственным жильем, а застройщики получили дополнительный спрос на новые квартиры и дома. 5 сентября в Корсакове на скейт-площадке за культурно-досуговым центром «Океан» пройдет экстремальный фестиваль «Разгон». Начало в 16 часов. В программе соревнования по скейтбордингу, BMX и трюковому самокату, граффити-джем с бесплатным мастер-классом, диджей-сеты, а также батлы под хип-хопу и брейкингу. На площадке выступят представители уличного спорта и культуры и участники регионального этапа премии «Кардо». Ученые выяснили, пение каких птиц больше всего нравится людям. Для этого исследователи изучили песни 123 видов и попросили людей оценить их звучание. Самую высокую среднюю оценку получил черный дрозд – 4,5 балла из 5. Последнее место заняла сипуха. Ее вокал получил всего 1,3 балла. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Вам позвонил человек и представился сотрудником МВД, ФСБ или прокуратуры. Сообщает о расследовании уголовного дела, связанного с банком. Обвиняет вас в совершении преступления. Не верьте, это мошенник. Он попросит ваши паспортные данные, реквизиты банковских карт, информацию о финансах или распорядится перевести ваши деньги на защищенный счет. Сразу кладите трубку. Настоящий представитель силовых ведомств не станет по телефону задавать такие вопросы. Тем более просить перевести средства. Самостоятельно перезвоните. Звоните по телефону 102 и сообщите о произошедшем. Вы можете заблокировать абонента в телефоне. Предупредите друзей и родных. Возможно, вы спасете их от потери крупной суммы денег.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Алдатова.
1: Иногда бывает, мы задумываемся, сколько же нам все-таки лет еще работать, потом вспоминаем цены в магазине и понимаем, лучше не задавать себе этот вопрос ни перед обедом, ни перед понедельником. С другой стороны, есть хорошая новость, никто не знает, сколько нам еще отдыхать, поэтому сегодняшний вечер предлагаю считать уже маленьким отпуском. Вечер плавно перетекающий в два свободных от раннего подъема дня. Ну и давайте раскочегарит его трек от Люси Чеботиной. Она признается-таки, кто же она по национальности? Она горгона.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Все самые актуальные новости цифровой среды прямо сейчас и в выпуске программы «Интершум». Поехали. В 96% исследовательного тунца обнаружили паразитов. Часть из них была в мышцах, показало новое исследование. Бразильские ученые изучили 53 особи полосатого тунца, нашли 1600 разновидностей паразитов. Черви были в 96% образцов рыбы. Часть в мышечной ткани, той самой, которую мы используем в пищу, и в том числе для суши и роллов. Предупреждаем любителей этих продуктов. Первый складной iPhone будет стоить 216 тысяч рублей. Цены на яблочный фолд случайно утекли раньше времени. Оператор Vodafone в Австралии случайно открыл страницу предзаказа, и энтузиасты высчитали стоимость новинки в долларах США. Так что держимся. Базовый iPhone Ultra раскладной на 256 гигов обойдется в 2500 долларов, что эквивалентно 216 тысяч рублей. Но топовая версия с памятью на терабайт стоит 3200 долларов, это уже 277 тысяч российских рублей. Но в России он будет стоить еще дороже, конечно же. При этом топовая раскладушка от Samsung, ее можно урвать в полтора раза дешевле. Ну а дата предзаказа назначена 12 сентября. Всего за двое суток более 20 тысяч россиян запретили себе играть в казино и делать ставки. Теперь забанить лудомана можно официально минимум на целый год. Причем сделать это может не только он сам, но и его родственники. Россияне массово кинулись оформлять самозапреты на всякий случай. Ну а жены активно перекрывают доступ к букмекерским конторам своим мужьям. Легальные букмекеры уже в просадке. Говорят, что игроков стало резко меньше, но, как говорится, меньше ставок, больше денег в семье. Любители котов и кошечек массово жалуются на российскую вакцину под названием «Мультифел». Есть множество случаев гибели питомцев. По всей России хозяева питомцев связывают вакцинацию с высокой температурой, а также рвотой и кровавыми выделениями у кошачьих. В одном из приютов Подмосковья после прививки заболели 5 из 8 котят, один впал в кому. Это уже не первый подобный случай с вакцинациями от «Ветбиохима». Ранее после прививки «Мультиконом» было известно о массовой гибели собак. Будьте, пожалуйста, осторожны. Ну а в случае с собачьей прививкой производитель отозвал 4 серии препарата, после чего Россельхознадзор начал проверку. Ну а с кошачьей пока непонятно. Это был Интершум на радио АСТВ. Листайте, пожалуйста, свою новостную ленту осмысленно.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Если в чем и хотят тонуть сахалинцы на выходные, то это, наверное, в последних лучах солнца в каком-то бабьем лете и неожиданный летний привет, потепление. Оно будет. Подробнее в прогнозе погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра 5 сентября в Ахе без осадков 19 градусов тепла. В Тимовском, Углегорске, а также в Томари и в Курильске погода ожидается без осадков плюс 21. В Смирных столб термометра поднимется на отметку плюс 25. Погода облачная с прояснениями. В Чехове, в Невельске, а также в Хомске плюс 22. Погода ясная. В Северо-Курильске завтра возможен дождь и плюс 11. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12. Завтра днем плюс 20, плюс 25. 5 градусов. Осадков не обещают. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
5: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно живи.
6: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
7: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Всем привет, в эфире «Другие новости». Сахалинские спортсмены продолжают радовать победами. Регбисты взяли серебро, дзюдоисты взяли золото и бронзу в рукопашном бою, а хомская штангистка стала второй на первенстве Европы. Спортивные подробности в выпуске. Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации.

0: Разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта быстро, качественно, надежно. Стройгазсервис ДВ с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
1: Другие новости.
0: Сахалинская область активно развивает спорт, это заметно. В этом году запланировано 22 всероссийских соревнования, а в микрорайоне Дальнее готовится к открытию новый спорткомплекс. А с 4 по 7 сентября, уже сегодня, в Южно-Сахалинске пройдет международный турнир по русскому хоккею под названием «Кубок Сахалина». Так что спорт у нас на острове не просто хобби, а серьезное направление, и наши ребята это регулярно доказывают. Другие новости советуют. Поддерживайте наших спортсменов, ходите на соревнования и не забывайте сами заниматься спортом хотя бы ради того, чтобы не отставать от чемпионов. До встречи в эфире. Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Маркул, то есть Чайкина, Ваня Дмитриенко, это Future X и многие другие вырываются в этот час после короткой паузы. Прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», а также «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Александровске-Сахалинском, Ногликах и Поронайске погода ожидается солнечная до плюс 20 градусов, в Красногорске, в Макарове и в Южно-Курильске завтра без осадков плюс 22, в Долинске, а также в Аниве столбик термометра покажет отметку плюс 26 без осадков, в Охотском ожидается небольшой дождь плюс 26, в Корсакове 23 градуса без существенных осадков, в Малокурильском завтра погода ясная плюс 19. В Южно-Сахалинске этой ночью 12 градусов тепла. Завтра днем от плюс 20 до плюс 25. Осадков не обещают. Ветер западный 1,5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
3: Больничная, 106, Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Поделюсь информацией о дорожной обстановке. Напомним пассажирам общественного транспорта областной столицы. С 30 августа автобусы начали производить остановки для посадки и высадки пассажиров на 6 новых остановочных пунктах, обустроенных на участке Корсаковской трассы с 5 по 11 километр. Информируем, что новые остановки расположены в районе сквера «Солнечная поляна», ЖК «Зеленая планета», также на магазине «Орбита», АО «Сахавтодор», а также остановка на улице «Веселой» и в ЖК «Горизонт». Будьте, пожалуйста, внимательны, пользуйтесь общественным транспортом и новыми остановками с удовольствием.
0: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63.

0: когда вы садитесь в свой очень чисто вымытый автомобиль, если еще химчистка салона, то очень красиво, можно даже перестать дышать. Замечательно. Желаю всем чистых автомобилей, зеленых светофоров, 18.00 на островах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиники номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение

0: Делили три направления развития экономики – это туризм, аквакультура и добыча полезных ископаемых. Об этом говорили на сессии «Курилы. Пространство для бизнеса» в рамках Восточного экономического форума. Для туристической отрасли рассматривают круизные маршруты, в аквакультуре – развитие марикультуры, в добывающей промышленности – освоение месторождений золота, редкоземельных металлов и рение в районе вулкана Кудрявый. Среди основных сложностей для бизнеса на островах называют удаленность, проблемы с логистикой и нехватку кадров. По поручению губернатора Валерия Лимаренко на Сахалине начались работы по обслуживанию брикватера в порту Невельска. Ключевой целью в проведении работ является обеспечение безопасности и благополучия сивучей, выбравших брикватер местом своего пребывания. Со временем море разрушает сооружение. Кроме того, торчащая арматура создает угрозу травмирования животных, что может привести к их гибели. Время и технологии проведения работ выбраны так, чтобы минимизировать вмешательство в жизнь морских млекопитающих. Сейчас на лежбище наблюдается лишь отдельно животные. Чтобы их не тревожить, специалисты начали проводить работы со стороны берега. Для контроля и консультаций на всех этапах реализации проекта привлечены соответствующие специалисты. Центр народной культуры «Радуга» в Новоалександровске получил новые инструменты для занятий с детьми. Для фольклорного ансамбля изготовили редкие духовые инструменты «жалейки». Из Тульской области в ближайшее время доставят филимоновские свистульки. Также центр приобрел деревянные ложки. Здесь все это будут использовать на занятиях с дошкольниками и их родителями. Там на уроках дети поют, играют на инструментах и знакомятся с русскими традициями. Водители Южно-Сахалинска просят изменить разметку лежачего полицейского на пересечении улиц Комсомольской и Детской. По словам автомобилистов, многие горожане принимают ее за пешеходный переход и переходят там дорогу. В администрации города пояснили, что разметка соответствует требованиям ГОСТа. Также там рядом установлен дорожный знак, обозначающий искусственную неровность. Пешеходного перехода здесь нет, дорогу пересекать запрещено. В России планируют запустить онлайн-сервис для поиска потерянных домашних питомцев в приютах и пристройства бездомных животных в семьи. Соответствующую платформу создаст Минцифры. К сервису подключат приюты, которые будут публиковать информацию о найденных кошках и собаках. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас ясно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ams.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Телефон для справок 842-42-42-65-94. Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Солдатова.
1: Пока еще относительно тепло, нужно нам с вами успеть сделать несколько важных вещей. Посидеть на лавочке без куртки, не торопясь выпить кофе на улице, посмотреть закат, конечно. И хотя бы разочек сказать, как хорошо сегодня на улице, прежде чем мы начнем говорить что-то из серии «Что-то похолодало» и пододевать ненавистное вот это вот электростатическое термобелье. Коллектив под названием «The Neighborhood», тем не менее, в своем треке «Sweater Weather» лайкают морозную погоду, но главное, что это нам с вами пока что не актуально.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Смотрю на

0: данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября. В Ахе погода ожидается ясная, до плюс 20 градусов. В Таймовском, а также в Тумари облачно с прояснениями, плюс 21. В Смирных столбик термометра покажет отметку плюс 25, осадков не будет. В Углегорске погода ожидается солнечная, 20 градусов тепла. В Чехове, Невельске, а также в Хомске завтра без осадков, 22 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске небольшой дождь, плюс 11. В Курильске завтра плюс 21, погода без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью плюс 12, без осадков. Завтра днем переменная облачность, максимальная температура плюс 25 градусов. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
1: Телефон 51 55 66.
5: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
6: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
5: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
6: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Дурочка, ну кто тебе сказал, что ты толстая? Все, успокойся, бери два стула и подсаживайся к нам.
2: Вон твою кастрюльку пельменей принесли, да?
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Другие новости.
1: Всем привет! В эфире «Другие новости». Психологи назвали три быстрых способа избавиться от тревоги. Первый способ – шок-контент. Посмотрите.

0: короткое видео, которое вызывает сильную эмоцию. Второй – выйдите в социум. Ну а третий – контрастные занятия. Обсудим их после информации о спонсоре. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
0: Специалисты объясняют, чтобы сбросить напряжение, нужно переключить эмоциональный фон. Таким образом, сильная эмоция забивает в тревогу. Выход в социум помогает отвлечься от навязчивых мыслей, ну а контрастное занятие, например, если примете холодный душ или быстренько прогуляетесь, это тоже перезагружает мозг. Так что, если вы чувствуете, что ваши нервы на пределе, попробуйте один из этих методов. Что же получается, если тревога накрывает, теперь у вас есть план действий. Смотрите видео, звоните другу или же идете гулять. Самое главное в этом деле – не замыкаться в себе. А если не помогает, можно просто съесть шоколадку. Иногда тоже работает, и мы об этом никому не расскажем. Это были другие новости. До встречи в эфире. Спонсор этого выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: долгожданно.
1: Что касаемо солнышка, уважаемые слушатели, подробная информация у меня в руках, и зовется она «Прогноз погоды» на радио СТВ. А спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах, в Поронайске и в Малокурильском погода ожидается ясная, плюс 19 градусов. В Красногорске, Макарове, а также в Южно-Курильске синоптики завтра осадков не обещают, плюс 22. В Долинске, а также в Аниве, без существенных осадков, 26 градусов со знаком плюс. В Охотском ожидается небольшой дождь, плюс 25. В Корсакове, плюс 23 без осадков. В Аниве, плюс 26 без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью, плюс 12. Завтра днем от плюс 20 до 25 градусов тепла. Погода будет облачная с прояснениями. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
4: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
5: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
4: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
5: Больничная, 106, Холмское шоссе, 5. Телефон 300-135.

0: 65.
1: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТВ. Первое.
1: Рабочий чат после 6 вечера. Это место, где заканчивается, да, трудовое законодательство, начинается коллективная тревога. Один человек пишет: коллеги, маленький вопрос. И у всех, конечно, мгновенно портится вечер, потому что маленьких вопросов в рабочих чатах не бывает. Ну, а маленькая опция называется режим чата без звука. Она доступна, напоминаю, всегда, причем бесплатно, бессовестно. Можно забить на все срочные, в кавычках, и не очень срочные вопросы. Напоминаю, это Радио СТВ. Вечер безмятежный, как и наш плейлист.

0: На подходе у нас вечерний выпуск новостей, но для тех из вас, кто свои новости уже сам создает, отлично, подкрепляйте их позитивной музыкой вместе с радио АСТВ в Сахалинской области ровно 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. Частный дом в Долинске подключили к газоснабжению по сигналу с Восточного экономического форума. В Корсакове продолжают устанавливать новые остановочные павильоны. Депутат Госдумы Георгий Карлов встретился с островными ветеранами СВО. Частный дом в Долинске подключили к газоснабжению по сигналу с Восточного экономического форума. Его подали из Владивостока в режиме видеоконференции. Одновременно с сахалинским домовладением голубое топливо пришло еще в ряд дальневосточных объектов. В мероприятии приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, главы Приморского края, Якутии и Камчатского края. Валерий Лимаренко отметил, что уровень газификации в Сахалинской области вырос до 68%. В регионе введено 62 газовых котельных, при этом строится еще 13. Экологически чистым топливом пользуются уже более 36 тысяч домовладений. В прошлом году газ пришел на Курилы. Он предназначен для новой газодизельной станции «Наше Катание». В Корсакове продолжают устанавливать новые остановочные павильоны. 3 сентября конструкции появились напротив торгового центра «Дельфин» и на Приморском бульваре. Аналогичные работы развернулись у школы номер 4. Напомню, в сентябре новые павильоны также появятся на улице Советской в районе магазина «Мойдадыр» и на Корсаковской возле «Оазиса». Депутат Госдумы Георгий Карлов встретился с островными ветеранами СВО. Парламентарий отметил, что такие мероприятия проходят регулярно. Они помогают при формировании законов, направленных на поддержку защитников. На таких встречах звучат вопросы о порядке выплат, восстановлении на военную службу, получении новых гражданских профессий. Также диалог с ветеранами помогает получить обратную связь и оценить правоприменительную практику, как исполняются данные решения и нужно ли их корректировать. Также Георгий Карлов подчеркнул, что подобные встречи позволяют оценить, в каком направлении необходимо двигаться дальше, какие законодательные инициативы Госдума уже 9-го созыва должна рассмотреть в первую, вторую и третью очередь. Южно-Сахалинск поддержал Всероссийскую неделю продвижения здорового образа жизни среди детей. Она продлится до 6 сентября. Мероприятие призвано привлечь внимание родителей к вопросам сохранения детского здоровья в начале нового учебного года. По словам специалистов детской городской поликлиники, адаптация к школьным нагрузкам требует системного подхода. Основой крепкого здоровья ребенка остаются четкий режим дня, сбалансированное питание и полный отказ от вредных привычек. Важнейшую роль при этом играет личный пример родителей, а не принуждение. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 20 градусов, облачно. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Обеспечьте безопасность ваших данных в социальных сетях. Мошенники взламывают аккаунты граждан и рассылают всем подписчикам сообщения с просьбами занять денег. Если вам пришло такое сообщение, перезвоните его отправителю и убедитесь, действительно ли он его отправлял. Нередко аферисты присылают пользователям ссылки на фишинговые сайты. Не переходите по неизвестным ссылкам. Чтобы избежать взлома своих аккаунтов, установите код-пароль и двухфакторную аутентификацию. Не вводите подозрительные символы по просьбе неизвестных лиц. Если вы все-таки стали жертвой мошенника, перезвоните по телефону 102 и сообщите о произошедшем.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Датова.
1: 4 сентября на календаре. Сегодня у нас отмечают барабанная дробь. День специалиста по ядерному обеспечению в России. Плюсуем физикам-ядерщикам. Супер. Далее. Международный день стрельбы из лука. Тоже классное занятие. День тэквондо. Международный тоже сегодня. Ну и еще несколько удивительных праздников по миру. А если честно, лучший праздник сегодня — это тот факт, что впереди целый вечер общения. И его можно отметить без официального приглашения. Стучитесь, друзья, во все те чаты, от которых у вас ёкает сердечко. Но для храбрости пропитаны нереальной романтикой музыкальная конфета «Журавли» от Клавдии Коки и Джонни.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Ахе погода ожидается ясная, до плюс 20 градусов. В Таймовском, а также в Тумари, облачно с прояснениями, плюс 21. В Смирне их столбик термометра покажет отметку плюс 25, осадков не будет. В Углегорске погода ожидается солнечная, 20 градусов тепла. В Чехове-Невельске, а также в Хомске завтра, без осадков, 22 градуса, со знаком плюс. В Северо-Курильске небольшой дождь, плюс 11. В Курильске завтра, плюс 21, погода без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью плюс 12, без осадков. Завтра днем переменная облачность, максимальная температура плюс 25 градусов. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Купи кухню,
3: шкаф, подарок.
2: С Деко выгодно живи.
4: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
2: Деко выгодно живи.
5: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
6: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
5: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
6: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
9: Натуральная продукция от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: до Южно-Курильска. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снилось.

Блять, иммунитет, витаминчики, прогулки, полезная еда и все правильно. Молодцы, если хоть одно соблюдайте. Еще иногда организму помогает хороший сон и отсутствие людей, которые пишут «есть минутка», особенно эти люди с работы. И это работает особенно быстро. Если у нас с вами этим вечером у таких деловых, таких занятых минуточка на постижение дзена с музыкой, я думаю, что всегда «да».

0: В эфире прогноз погоды. Наш спонсор — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций. Со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах, Поронайске и в Малокурильском. Погода ожидается ясная, около 20 градусов тепла. В Красногорске, Макарове, а также в Южно-Курильске без осадков, плюс 22. В Долинске и Аниве воздух прогреется до плюс 26 градусов без осадков. В Охотском плюс 25, небольшой дождь. В Корсакове 23 градуса без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью 12 градусов, завтра днем до плюс 25. Существенных осадков не будет, ветер западный 1,5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
6: В «Матрешке» акция выходного дня. С 4 по 6 сентября шоколад «Милка Макс», молочный, шок и бисквит 499,95 за 300 грамм. Картофель «КФХ», «Пион», «Молодой» 49,95 за 1 килограмм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
9: Легенда на радио АСТВ.

0: нравится.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, достопочтенный слушатель! Склони слух свой к рассказу о лютне, инструменте благородном, в былые времена украшавшем дворцы и скромные обители, дарившем радость вельможам и утешение простым смертным. Корпус ее подобен груше, выточен из доброго дерева. Длинный гриф, увенчанный головкой с колками, тянется словно путь к высотам искусства. Струны спервожильные, а в поздние времена и металлические, парами натянутые, дабы звук был полнее и богаче. Предки ее звучали еще в землях Египта и Месопотамии, а в средние века через мавров проникла лютня и в Испанию, оттуда распространилась по всей Европе. В эпоху Возрождения лютня стала королевой музыкальных салонов. Ее любили во дворах Италии и Франции, в домах немецких бюргеров и английских джентльменов. Под ее аккомпанемент пели мадригалы и шансоны, читали стихи и признавались в любви. Великие мастера прошлого оставили нам в наследие дивные сочинения, где лютня являет всю силу своего очарования. А ныне, хоть и уступила она первенство фортепиано, все еще звучит в руках ценителей старинной музыки, напоминая о временах, когда искусство было изысканным, а звуки благородными. Так пусть же память о лютне не угаснет, и голос ее, столь нежный и возвышенный, продолжает радовать сердца тех, кто умеет слышать красоту минувших эпох.
1: Звуки музыки.
3: Let's get down to business.

0: Если вы слышите приятные звуки, под которые хочется петь, это однозначно радио СТВ в Сахалинской области в 8 вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Правительство Сахалинской области и холдинг «Российские космические системы» на полях ВЭФ договорились о совместной работе по внедрению передовых космических сервисов, которые будут способствовать социально-экономическому и инновационному развитию региона. Соглашение предполагает переход от точечного использования спутниковых снимков к комплексной цифровой аналитике. По планам, данные дистанционного зондирования Земли будут интегрированы в действующие информационные системы островного региона. Это позволит модернизировать нефтегазовый, лесной и рыбопромышленный секторы, а также усилить контроль за оборотом отходов. Частный дом в Долинске подключили газоснабжению по сигналу с Восточного экономического форума. Его подали из Владивостока в режиме видеоконференции. Одновременно сахалинским домовладением голубое топливо пришло еще в ряд дальневосточных объектов. В мероприятии приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, главы Приморского края, Якутии и Камчатского края. Валерий Лимаренко отметил, что уровень газификации в Сахалинской области вырос до 68%. В регионе введено 62 газовых котельных, при этом строится еще 13. Экологически чистым топливом пользуются уже более 36 тысяч домовладений. В прошлом году газ пришел на Курилы, он предназначен для новой газодизельной станции на Шикотане. По поручению губернатора Валерия Лимаренко на Сахалине начались работы по обслуживанию прикваторов в порту Невельска. Ключевой целью в проведении работ является обеспечение безопасности и благополучия сивучей, выбравших прикватор местом своего пребывания. Со временем море разрушает сооружение. Кроме того, торчащая арматура создает угрозу травмирования животных, что может привести к их гибели. Время и технологии проведения работ выбраны так, чтобы минимизировать вмешательство в жизнь морских млекопитающих. Сейчас на лежбище наблюдаются лишь отдельные животные. Чтобы их не тревожить, специалисты начали проводить работы со стороны берега. Для контроля и консультаций на всех этапах реализации проекта привлечены соответствующие специалисты. В Корсакове завершены мероприятия по благоустройству сквера в районе дома номер 30 по улице Советской. Работы на территории стартовали весной, их выполнили согласно графику. Общая площадь благоустройства в границах участка порядка 2000 квадратных метров. В сквере появились лавочки, тропинки из брусчатки, садовые дорожки, скамейки, урны, парковые фонари. Главный акцент сделан на озеленении. Рабочие уже высадили кустарники, цветы здесь появятся в следующем году. Южно-Сахалинск поддержал Всероссийскую неделю продвижения здорового образа жизни среди детей. Мероприятие призвано привлечь внимание родителей к вопросам сохранения детского здоровья в начале нового учебного года. По словам специалистов детской городской поликлиники, адаптация к школьным нагрузкам требует системного подхода. Основой крепкого здоровья ребенка остаются четкий режим дня, сбалансированное питание и полный отказ от вредных привычек в семье. Важнейшую роль при этом играет личный пример родителей, а не принуждение. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Касса самообслуживания обещала нам избавить нас от общения с людьми. В итоге теперь мы сами сканируем продукты, сами ошибаемся, сами зовем сотрудника, ну и сами стоим с лицом подозреваемого. Технологии подарили нам главное — возможность обслужить себя и почувствовать немножко виноватым. Ай, ну, собственно, как всегда. Всем из вас, кто умеет пользоваться без нервов и без специального человека из магазина, вы просто космос. Ну, а сейчас самостоятельно загружаем программу «Отдых», сами реализуем, и это чувство вины не вызывает.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Ахе погода ожидается ясная, до плюс 20 градусов. В Тымовском, а также в Тумари, облачно с прояснениями, плюс 21. В Смирне их столбик термометра покажет отметку плюс 25, осадков не будет. В Углегорске погода ожидается солнечная, 20 градусов тепла. В Чехове-Невельске, а также в Хомске завтра, без осадков, 22 градуса, со знаком плюс. В Северо-Курильске небольшой дождь, плюс 11. В Курильске завтра, плюс 21, погода без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью плюс 12 без осадков. Завтра днем переменная облачность, максимальная температура плюс 25 градусов. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
3: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
4: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
3: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
4: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: еще больше отличных треков, причем лучших за 25 лет, в этом часе прозвучит с 8 до 10 на радио СТВ. Ну а прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также на Угликах, Поронайске и Малокурильском погода ожидается ясная, плюс 19. В Красногорске, Макарове, а также в Южно-Курильске без существенных осадков 22 градуса тепла. В Долинске, а также в Аниве осадков не обещают, плюс 26. В Охотском завтра плюс 25, возможен небольшой дождь. В Корсакове без осадков и 23 градуса тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12, завтра днем максимальная температура 25 градусов. Осадков не будет, ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет.
1: Значит так, куда бы вы сейчас не направлялись, давайте, сейчас это лучший вариант, лучший выбор для досуга из всех, которых вы могли сделать. Поэтому всем вашим планам зеленый свет даю, заряжаю, как хотите. Выходные обещают нам бабье лето. Спасибо Сахалину большое за этот жирный бонус. Ну а на сегодня мой эфир окончен. С вами была я, Катя Солдатова. Ушла жить свою лучшую жизнь, чего и вам желаю, причем от чистого сердца. Всех обняла, буду скучать. Пока!

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Ахе погода ожидается ясная, до плюс 20 градусов. В Тымовском, а также в Тумари облачно с прояснениями, плюс 21. В Смирне их столбик термометра покажет отметку плюс 25, осадков не будет. В Углегорске погода ожидается солнечная, 20 градусов тепла. В Чехове-Невельске, а также в Хомске завтра, без осадков, 22 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске небольшой дождь, плюс 11. В Курильске завтра, плюс 21, погода без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью плюс 12 без осадков. Завтра днем переменная облачность, максимальная температура плюс 25 градусов. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: АСТВ. Ваш источник информации... Без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах 19 градусов тепла, погода ожидается ясная. В Поронайске до плюс 20, переменная облачность. В Красногорске, а также в Макарове завтра, без существенных осадков, плюс 22. В Долинске 25 градусов с плюсом, без осадков. В Охотском ожидается небольшой дождь, плюс 26. В Корсакове 23 градуса выше нуля, без осадков. В Аниве завтра воздух прогреется до плюс 26. Градусов осадков не обещают. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске погода ясная, плюс 20 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без осадков, плюс 12. Завтра днем облачно с прояснениями, максимальная температура плюс 25. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не будет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Ахе погода ожидается ясная, до плюс 20 градусов. В Тымовском, а также в Тумари облачно с прояснениями, плюс 21. В Смирне столбик термометра покажет отметку плюс 25, осадков не будет. В Углегорске погода ожидается солнечная, 20 градусов тепла. В Чехове-Невельске, а также в Хомске завтра, без осадков, 22 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске небольшой дождь, плюс 11. В Курильске завтра, плюс 21, погода без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью плюс 12 без осадков. Завтра днем переменная облачность, максимальная температура плюс 25 градусов. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: АСТВ. Ясно. Понятно. О важном. АСТВ. 22-й канал.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах 19 градусов тепла, погода ожидается ясная. В Поронайске до плюс 20, переменная облачность. В Красногорске, а также в Макарове завтра, без существенных осадков, плюс 22. В Долинске 25 градусов с плюсом, без осадков. В Охотском ожидается небольшой дождь, плюс 26. В Корсакове 23 градуса выше нуля, без осадков. В Аниве завтра воздух прогреется до плюс 26. Градусов осадков не обещают. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске погода ясная, плюс 20 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без осадков, плюс 12. Завтра днем облачно с прояснениями, максимальная температура плюс 25. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

сохраним друг друга. Я все ждал, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Ахе погода ожидается ясная, до плюс 20 градусов. В Таймовском, а также в Тумари облачно с прояснениями, плюс 21. В Смирных столбик термометра покажет отметку плюс 25, осадков не будет. В Углегорске погода ожидается солнечная, 20 градусов тепла. В Чехове-Невельске, а также в Хомске завтра, без осадков, 22 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске небольшой дождь, плюс 11. В Курильске завтра, плюс 21, погода без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью, плюс 12, без осадков. Завтра днем переменная облачность, максимальная температура плюс 25 градусов. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Странно, когда ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах 19 градусов тепла, погода ожидается ясная. В Поронайске до плюс 20, переменная облачность. В Красногорске, а также в Макарове завтра, без существенных осадков, плюс 22. В Долинске 25 градусов с плюсом, без осадков. В Охотском ожидается небольшой дождь, плюс 26. В Корсакове 23 градуса выше нуля, без осадков. В Аниве завтра воздух прогреется до плюс 26 градусов, осадков не обещают. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске погода ясная, плюс 20 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без осадков, плюс 12. Завтра днем облачно с прояснениями, максимальная температура плюс 25. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 сентября, в Ахе погода ожидается ясная, до плюс 20 градусов. В Таймовском, а также в Тумари облачно с прояснениями, плюс 21. В Смирных столбик термометра покажет отметку плюс 25, осадков не будет. В Углегорске погода ожидается солнечная, 20 градусов тепла. В Чехове-Невельске, а также в Хомске завтра, без осадков, 22 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске небольшой дождь, плюс 11. В Курильске завтра, плюс 21, погода без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью плюс 12, без осадков. Завтра днем переменная облачность, максимальная температура плюс 25 градусов. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Дневное.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Редакция СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Первое областное. Реклама.
1: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное. It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: На островах 8.00. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я приду, когда зацветет весна и покрасит розовый собор.

0: Реклама.
1: Абсолют Мебель. Грандиозные скидки на детские спальни и компьютерные столы. Все в наличии.
2: Качество выше, цена ниже. Гаражная 15, телефон 51-55-66.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
1: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
2: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 5 сентября, в Ахе погода ожидается ясная, плюс 19. В Тымовском, а также в Тумари, плюс 21, без существенных осадков. В Смирных воздух прогреется до плюс 25 градусов, погода облачная с прояснениями. В Углегорске существенных осадков не будет, до плюс 20. В Чехове, Невельске, а также в Хомске, сегодня погода будет ясной, плюс 22. В Северо-Курильске небольшой дождь и плюс 11. В Курильске плюс 21, осадков не обещают. В областной столице сегодня днем максимальная температура воздуха плюс 25 градусов. Без осадков. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
4: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
5: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
6: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: ТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 5 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Нугликах, обещают погоду без осадков, плюс 19 градусов. В Поронайске около 20 градусов с плюсом, переменная облачность. В Красногорске и Макарове плюс 22, осадков не будет. В Долинске, а также в Аниве сегодня плюс 25 без существенных осадков. В Охотском ожидается небольшой дождь, 26 градусов тепла. В Корсакове плюс 23 без осадков. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске сегодня около 20 градусов выше нуля без существенных осадков. В Южно-Сахалинске сегодня днем от 20 до плюс 25 градусов без осадков. Ветер западный 1,5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
8: Магазин «Орбита»!
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На Сахалине 10 утра.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Лена Малевич.
1: Ну что ж, друзья, наконец-то у нас наступили долгожданные выходные, мы все их так ждали, все вот к этой цели мы шли, мы пришли наконец-то, слава богу. Хорошую погоду нам обещают сегодня синоптики, об этом я чуть попозже вам обязательно расскажу. Также, что нам обещают астрологи, тоже будет в рубрике «Гороскоп». Ну и, конечно, у нас много отличной музыки для замечательного, бодрого настроения. Прямо сейчас Минелли, рам-пам-пам.

пришло время поговорить о том, что же нам все-таки астрологи советуют, как начать и как этот день нам с вами провести. Начнем по традиции с овнов. Для овнов сегодня день подходит для небольших перемен. Например, переставьте мебель, измените привычный маршрут, попробуйте новое блюдо или займитесь непривычным делом. Тельцы, сегодня возможна встреча, которая окажется гораздо интереснее, чем вы предполагали. Будьте открыты к новым знакомствам, а вот кто одинок, и к неожиданным свиданиям. Близнецы, не перегружайте себя для себя многочисленными делами. Особенно это касается второй половины дня. Организму необходимо время, чтобы восстановиться после насыщенной недели. Рак, сегодня полезно провести время вдвоем с любимым человеком, без телефонов и посторонних дел. Это поможет почувствовать близость, которой не хватает в повседневной суете. Львы, звезды предупреждают о незапланированных бытовых тратах. Хорошо, если у вас есть какой-то небольшой резерв, чтобы не нарушить основной бюджет. Девы, день подходит для примирения. Если вы давно не разговаривали после ссоры, один добрый шаг поможет разрушить стену недопонимания между вами. Весы, небольшая физическая активность принесет больше пользы, чем кажется. Прогулка, легкая разминка или привычная зарядка помогут переключиться после трудовых дней. Скорпион, сегодня обстоятельства могут заставить вас изменить первоначальный план действий, но именно такой поворот может привести к более удачному результату, поэтому не расстраивайтесь, если что-то пошло не так. Стрелец, день, когда стоит беречь нервную систему от лишних конфликтов. Если спор или разбор полетов можно перенести на завтра, то сделайте это завтра. Козерог, сегодня стоит осторожнее относиться к экстремальным нагрузкам. Если вы давно не тренировались, не пытайтесь за один день наверстать упущенное. Водолей, сегодня настроение будет напрямую влиять на вашу жизненную энергию. Встреча с приятным человеком или занятие любимым делом поможет эмоциональной перезагрузке. И рыбы, во второй половине дня возможен разговор с любимым человеком о будущем. Тема может касаться жилья, путешествий, создания семьи или других планов. Друзья, пользуйтесь, настраивайтесь на хороший день.

Радио АСТВ. Первое областное. АХА 105.5 FM.

0: Ну что ж, по-моему, идем очень бодро, очень весело. Плакать действительно не стоит, как поется в этой песне, потому что я вам сейчас расскажу про погоду, а она вот уж действительно располагает только к самому позитивному. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По информации сайта rp5.ru, в Ахе сегодня без осадков до плюс 19. В Тымовском, в Углегорске и в Томари осадков не ожидается и около 20 градусов тепла. В Смирных плюс 25 и также без осадков. В Чехове, Невельске и Хомске без осадков плюс 22 градуса. В Северо-Курильском пройдет небольшой дождь до плюс 11, а в Курильске без осадков и до плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня от 20 до 25 градусов тепла. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная». Колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный». Здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Тейлор Свифт на радио СТВ, Shake It Off, что означает «стряхни это, избавься от чего-либо». Да, друзья, я вам рекомендую стряхнуть тяжесть рабочих будней, погрузиться с головой в выходные дни, насладиться этим процессом по максимуму. Все, что вы планировали сделать, обязательно, чтобы у вас все сложилось, успорилось, в общем, все было классно. С моей стороны, я вам подготовила отличный плейлист для вашего настроение. Ваня Дмитриенко, Шелк, Нелли, Just a Dream, а также Зиверт Гас в эту минуту. Yeah.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радио АСТВ. Первое областное. Южно-Сахалинск 105.5 FM.

0: Кэти Перри, Hot and Cold. А вот будет холодно или жарко сегодня, узнаем прямо сейчас из прогноза погоды. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сегодня, по данным сайта rb5.ru, в Александровске, Сахалинском, в Ногликах и Поронайске без осадков воздух прогреется до 20 градусов, в Красногорске и Макарове также осадков не ожидается, здесь плюс 22, в Долинске и Аниве без осадков и температура воздуха около 25 градусов с плюсом. В Охотском пройдет небольшой дождь, здесь плюс 26, в Малокурильском без осадков плюс 19, в Южно-Курильском без осадков плюс 21. В Южно-Сахалинске температура воздуха от 20 до 25 тепла, ветер западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20% только в оптике «Хамелеон» и только до

0: 20 сентября.
1: Необходима консультация специалиста. Подробности акции «Консультант».
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
0: ТРЦ «Аллея». Фархудинова, 3.
3: Реклама.
4: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
5: Горячая вода – это хорошо.
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
7: Телефон 67.
8: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
9: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
8: Деко выгодно, живи.
10: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
11: В «Матрешке» акции выходного дня. С 4 по 6 сентября завтрак «Хрутка» колечки шоколадные 119,95 за 210 грамм. Сыр «Юговской» в ассортименте 179,95 за 200 грамм.
12: С «Матрешкой» выгодно всегда.
13: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
14: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
15: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Мне кажется, отличный план от группы «5 утра». Давай сбежим. Я считаю, что стоит взять на вооружение и сбежать из дома, потому что суббота нас сегодня радует отличной погодой, солнышко за окном, поэтому можно и в парке прогуляться, и на природу выехать. Но, друзья, если вы планируете все-таки поехать куда-то за город, делать это в ближайшее время, потому что, естественно, чем больше вы тянете, тем больше вероятность простоять в пробке. Хотя, с другой стороны, если ваш радиоприемник настроен на нашу волну, то с музыкой радио СТВ можно и в пробке постоять. Кстати, есть отличные идеи, как простоять в пробке и не сойти с ума от скуки. Можно и в словесные игры разные поиграть, и посчитать каких-то цветных машин. Например, вот мы с детьми играем в желтую машину. И самое удивительное, что они попадаются все чаще и чаще. Можно слова посоставлять из букв номера впереди стоящих автомобилей. В общем, достаточно большое количество разнообразных игр, и чтобы время провести в пробке с пользой. И, ну, естественно, друзья мои, конечно, нужно настроить свой радиоприемник на радио СТВ, потому что в данный момент у нас будет с вами Бурито Мама, ну и далее Клава Кока и Митя Фомин. В общем, все это в самое ближайшее время.

0: На островах 11 утра.
1: Радио АСТВ. Первое областное.